Перестань притворяться, что ты... Master. Перестань притворяться, что ты... Horny. Перестань притворяться...

0: sorry, bitch, I'm sorry, bitch, I maybe call you later. Later. Пацан Тали. Рали я разъебал. Brother. Сука, шипочка под...
1: Coming.
0: Пара, сука, хали-гали.
1: Cock.
0: Делак.
1: Latex club.
0: What the fuck? Lil bitch,
1: не... Fisting.
0: What the fuck? Мне сосет без рук пока
2: ass
0: сохнет.
1: Come.
0: Семен. Суки, шипучка. На тэпе три сучка.
1: Finger.
0: Со мной это шпучка. Тэпи со мной рядом.
1: What? Penis. Okay.

0: suck. So horny. Suck.
1: Этот новый день.
2: Все сеньки среди шума и суеты. Мимо лектор. По домов, по мостовым.
3: По мостовым.
2: Братка, остынь, набери немного воздуха.
0: Make me calm.
2: Все сеньки среди шума и суеты. Мимо лектор. По домов, по мостовым.
3: По мостовым.
4: Billy Harrington.
2: Братка, остынь, набери немного воздуха.

0: Сегодня на дне
1: Dungeon Master.
0: В городе Верхняя
1: Next Door.
0: Для вас выступают ГСПД и СМН. Поприветствуем!

0: Семен.
1: Что-то делать, кто-то жить, после кормит.
0: Фестинг.
1: Он поплелся.
0: Муви стар.
1: Мастер такой что из боку.
0: Как.
1: Где было печали.
0: Фак.
1: Семен. Он опять пришел.
0: The slave.
1: Gay
0: sex.
1: Желаю.

0: Расцветный
1: Boy next door.
2: Anal turns me on.
3: Ass.
0: Хороший.
2: Dick.
0: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy. Ass.
4: Хороший.
2: Dick.
4: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy.
0: Бедненький.
2: Gay boy. Ass.
4: Хороший.
2: Dick.
4: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy.
4: Бедненький.
2: Gay boy.
0: Как приятно.
3: Fucking slay. Fisting your ass.
2: Gay boy.
0: Шоколадное.
2: Gay semen.
0: Эффективное лечение.
2: Swallow my cum. Gay boy.
3: Ass.
2: Дорожий.
4: Dick.
0: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy.
0: Бедненький.
2: Gay boy. Ass.
4: Дорожий.
2: Dick.
4: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy.
4: Gay boy.

0: Амбей.
1: О нем все мы холодной той.
0: Слышь,
1: не стали его тогда.
0: Так сам дек.
1: Лишь
0: фингер
1: достали, решили
0: стикфак.

0: Donald come. Чтобы
1: А мне сказали, поздно спасатель, поздно лечить. Ведь наши слова лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Лучше, чем мы.
0: Full master. Fisting and coming.
2: Fuck this place.
0: Fisting and dungeon.
3: Skiking.
0: My master. Full master. Fisting and coming.
2: Fuck this place.
0: Fisting and dungeon.

0: Знаешь, ты не виноват. Ты самый
1: so horny.
0: Из всех самых
1: so horny.
0: Это правда. Но судьба тебе подарила.
1: Dungeon Master.
0: Может, пожалеют, да и хуй с ним. Я ж
1: Boy next door.
0: Надо
2: ass.
0: А когда закончу, я надеюсь, мы еще поговорим.

Пачки лавы, пацаны меняют кузы у черных. Наши везде, наши в... Сложно убить тех, кто уже взрывают тех, кого нет с нами. Те, кто на нас половину закроют или завалят. Мама улица, папа спорт. Подо мной

0: gay sex.
1: Billy.
2: Coming.
3: Oh. Не плачь, моя
2: fucking
3: молодость. Но нам бытовухи. Мы еще многое можем.
2: Yeah.
3: Нам только под...
2: Suck some dick.
4: Get your ass down from here.
3: Пока нас еще не зарыли в землю, как
2: fucking slay.
3: Списанных,
2: what?
3: Ненужных,
2: fucking coming.
3: Немодных, неизлечимых. Бой, моя
2: fucking
3: молодость.
2: Dick.
3: Обязательно будет тем...
2: Anal.
1: Enjoyed the lash of the spanking.
3: Вселенная дарит...
2: Well, come here.

0: строго.
1: Не получается, не подмастер. Прикасить.
2: Anal. Not so.
1: Это ж просто голимая попса.
2: Stay.
1: Ты больше не андеграунд.
3: А чё, если ты теперь реально Серёг?
4: Гей. А Серёг?
2: Гей.
4: Сраная попса. Какого хуй вообще приехали?
2: Fucking flesh.
4: Сраная.
1: Сделано качественно, но всё равно.
2: Shit.

0: ass.
1: Yeah, bitch.
2: Dungeon master. Performance artist.
1: Не вижу причин даже
2: coming.
1: Да просто делаю ты реальный
2: dungeon.
1: По

знаешь, я подумала. Мне кажется, что я тебя... А может быть, хоть ты, я тебя все равно люблю.

0: stick finger it. That's amazing. Fisting. Fuck you.
1: Новая артист. Порнхаб, она называет мой член.
0: Fat cock.
1: В постели она дует всегда, но завтра ее брошу. Она на моих руках.
0: Fat cock.
1: У нее задержка.
0: Cock.
1: Я уверен, сука, прет мне.
0: Cock.
1: Она у меня, но у меня еще гулаг.

0: Пальцы дек, например. Мы курим именно, например. Мы вверх дек, например. Ты не смел.
1: Finger in my ass.
0: Эй, это все дек, например. Эй, мы курим именно, например. Эй, мы вверх дек, например. Ты не смел.
1: Coming in your ass.

0: Кто-то ей пел, прыгнул, и на ушко ей шептал,
1: yes, we can.
0: Только вдруг она взлетела, как
2: Seaman.
0: То ли а то ли видение. Смотрел я в это звездное долго, и на завтра был целый день я. Я ее да только без толку, то ли а то ли видение. Она прошла как
2: Seaman.

позволить, а то ли видение. Ты похожа на как сестрица, но, конечно, к сожалению, а я пойду домой и пусть мне приснится. Она прошла как по зеленым прохладным.

0: Thanking Flash.
1: Меня поймет твои
0: именно как
1: пьет. Я не
2: coming all over
1: твое тело, твои движения в
2: бандич
1: белом.
2: You're in my house.
1: Я не отпущу, иди сюда.
3: Get your ass back.

0: Если б я был
1: гей,
0: я б имел трех и тройной
1: fucking cunt,
0: был бы окружен, но с другой стороны, при таких делах столько
1: секс
0: и забот. Ах, спасибо.
2: Macab.
0: Неплохо, очень.
1: Stick finger in ass.
0: Но очень плохо.
1: Fucking.

0: Fat cock.
1: Гладит у доски.
0: Fisting.
2: Boy.
1: Ой, штопает.
0: My ass.
1: Три.
3: Hot load.
1: Красота. Что не говори, но с другой стороны.
0: Fat cock.
1: Тоже три. Неплохо очень.
0: Stick finger in ass.
1: Но очень плохо.
0: Rip fucking.
1: Как быть нам?
0: Гей, сэр!
1: Ясность тут нужна. Сколько в самый раз? Три или...
0: Май бой.
1: На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был...
0: Гей, сэр!
1: Был бы...
0: Next door boy.
1: Неплохо очень.
0: Fisting my ass.
1: Гораздо лучше с любой стороны.

Я лучше гей за последние тысячи лет. Я лучше, чем Тупак, Бигги, Эминем, Кендрик, Джей Кол, твой батя и даже Лил

слишком долго. Пусть под семенам мутнится. Надо смотреть, Драгер уже идет.

0: Привязка.
1: The semen.
0: Окутал. В эти времена они перестали любить.
2: Fisting.
0: Да благословит их.
2: Van.
0: И прольет на них.
2: Come.
0: Да спустится к ним.
2: For master.
0: И имя ей будет.
3: Billy Harrington.
4: Да, выгляжу как
3: Billy.
4: Капитан.
2: Finger.
4: Я двинута.

0: Fucking
1: slut. Boy next door.
2: That talk anal turns me on.
3: Ass.
4: Хороший.
2: Dick.
4: Плохой. Просто бедненький.
1: Gay boy.
2: Ass.
5: Хороший.
2: Dick.
5: Плохой. Просто бедненький.
1: Gay boy.
4: Бедненький.
1: Gay boy.
2: Ass.
5: Хороший.
2: Dick.
5: Плохой.
1: Gay boy. Gay boy.
4: Как приятно.
1: Gay boy. Fisting your ass. Gay boy.
4: Шоколадное.
1: Gay semen.
4: Эффективное лечение.
2: Swallow my cum.
1: Gay boy.
2: Ass.
4: Хороший.
2: Dick.
4: Плохой. Просто бедненький.
1: Gay boy.
4: Бедненький.
1: Gay boy.
2: Ass.
5: Хороший.
2: Dick.
5: Плохой. Просто бедненький.
1: Gay boy.
5: Бедненький.
1: Gay boy.

0: фабрика Джога.
1: Закачается на дюнах Шереметьевский
2: Бакан.
1: И у вас корейский
2: Данжи.
1: На общественных началах, если только захотите, будет личный
2: Boy Next Door.

0: тишины.
1: Dungeon.
0: Их путь в ярком свете. В небе только луна.
1: Anal.
0: Только
1: my cup.
0: И безумно.
2: Flash of spanking. Flash of spanking.
0: Так давай.
3: Dark home.
0: Играй.
1: Dungeon master.
0: Своих богов.

0: тайна.
1: О, Данжин.
0: Пусть прибудет снова благодать. Наша павшая. Наша...
2: So horny.
0: И небесная.
3: Gary.
0: Так давай!
1: Dark Hole.
0: Играй!
1: Dungeon Master.

0: Fisting is 300 bucks.
1: Suck some dick.
2: Natasha,
3: poza. Boy next door.
2: Любимая поза.
0: Come.
2: Под
0: из Гербов.
4: Billy Harrington.
2: А по утрам на
0: stick finger.
2: В лосинах и никаких.

0: Я видел Two fat cocks.
1: Без прикрас. Не стоит прогибаться под изменчивый
2: Dick.
1: Пусть лучше прогнется под нас.

0: Gay performance artists.
1: Я ласкавий мезарис.
0: Do they know?
1: На все сто.
0: Gay performance artists.
2: Yes.
1: Твои касаясь.
0: Я coming.
1: Как легко.
0: Gay performance artists.
1: Я ласкавий мезарис.
0: Full master.
1: На все сто.

0: Thank you. MC
1: Leatherman
2: и Билли Харрингтон
0: вставляют. А вставляете ли вы?

0: Spread your cheeks and lift your sack. Oh, fuck. Spread your cheeks. I can't say it. I can't.
1: Специально для
2: right.
3: Vision.
1: Ученые
4: Бузулукского кабачкового университета
1: скрестили
3: голых jabronis
1: и кролика. Теперь они не только
3: play with Judge Cox,
1: но и наказывают нарушителей.
5: Horny.

раз за мной. MC is always ready to make some noise. Dirty shit. Огражден звуковой стеной. Непробиваемой, хоть и невидимой. Музыка всегда со мной. MC is always ready to make some noise. Dirty shit.

Coming Master. Меня больше не парятся твои друзья. Раньше не жалел о том, что выбрал. Bad cock. Ты так любишь делать. Fisting. Тебе нельзя.

0: Assisting.
1: Anal.
2: Что такое хорошо, что такое плохо? Я тебе не расскажу, сам не знаю толком. Что такое хорошо, что такое плохо? Если честно, не ебу.

0: gay website.
1: Stick your finger in my ass.
2: Кто мечтает быть
0: Dungeon Master.
2: Он очень смелый, видно тот, потому что только
0: Dungeon Master.
2: Полезен сам.
3: As we can.
2: Смелых уважает высота, потому что в самолете
0: so
2: от винта.
4: Yeah!

0: performance art.
1: Возможны небольшие
2: осадки.
3: Что это такое?
2: Это что это такое происходит?
1: Бедный, объясните нам.
4: Фак
5: Феноменально.

0: dicks.
1: Никаких не помогут любить по-настоящему. Я теряю
2: мысли
1: каждый день, с которыми общался. Увидели
2: Long Apex Club.

0: dungeon. Do anal.
1: Я ночью на картонке с высокой горки. Я не чувствовал до этого долго. Я почувствовал.

0: zvrši. Oh shit, oh shit, oh shit.
1: I swallow semen. Master Майк. Так.
0: Сегодняшний программ.
1: Boy next door.

0: Anal.
1: Dick.
2: Fuck you!
3: I ripped the skin.
4: По выжженной траве, по тонкому льду.
2: Fuck you.
0: Fisting. $300.
3: Rip the skin.
2: It's a fucking deal.

0: знаешь, ты не виноват. Ты самый
1: so horny.
0: Из всех самых
1: so horny.
0: Это правда. Но судьба тебе подарила
2: Dungeon Master.
0: Может, пожалеют, да и хуй с ним. Я ж...
2: Boy next door.
0: Надо
3: ass.
0: А когда закончу, я надеюсь, мы еще поговорим.

0: разделяющих
1: семен.
0: Ты там вырос,
1: Дюэйно.
0: И нынче нету
1: Dungeon.
0: Том страннейшим
1: бой,
0: возжелавший быть
1: Дюэйно.
0: Он отдал бы
1: ты
0: целый. И она знала, но сразу же погибала. Все, чтобы
1: бой
0: не дарил отвергаемый. Каждый раз, как не видели, то поверь, нет в
1: мир
0: печальный вдруг полюбившего
1: бой.
2: Spanking.
0: И он ждал, как
3: Скин,
0: начитавший, что однажды в любви побеждает
2: Spanking.
0: И над сердцем даже
1: семен
0: невластно в покромы, чтоб

отрицательно начнет лететь ярость к себя, и после сразу в безумие отрицать это. И не понять, кто может, пытаясь оправдать то ли то ли свой необъятный. И чтобы

0: assisting
1: неуклюже
0: dungeon master
1: по лужам, а
0: my
1: dungeon рекой. И неясно, в этот день непогожий, почему
0: I'm so boring
1: такой. Ах, я на
0: гей-парке
1: на виду, к сожалению, только раз в году прилетит вдруг в голубом и бесплатно покажет. С днем поздравит и, наверно, оставит мне 500
0: хорнингс.
1: Ах, я на
0: гей-парке
1: на виду, к сожалению,
0: дядю Эйно
1: только раз в году. К сожалению,
0: дядю Эйно.

0: сквозь deep dark fantasy.
1: Я семен внутри катаю, мне надо себе признаться. Как жаль, что нельзя подольше в парадный
0: fucking coming.
1: Я выдумал все до строчки.
0: My dick
1: стоит
0: sticky finger.
1: Дома в четверть седьмого вечно
0: suck dick. Fisting
1: Jerome. Знакомый до боли
0: amazing full master.
1: Запахом
0: семен
1: теплого поля
0: stick finger.
1: В четверть седьмого
0: suck dick.

прошлым в один. Ты не сможешь вернуть, шепчет мне. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это был, но рядом с ним я ж тебя так, так думал, ты ждал меня.

0: performance artist.
1: Мам сказал, что направился в рай.
0: Fucking coming ass. Ass master. 15 months.

0: Эйно.
1: Не ври мне в Ниццу, наш уезжает эшелон.
0: Полмастер.
1: Строгой

0: Сочи жить, а fucking coming.
1: Лошадь не Тимин,
0: а чефир. Мой номер
2: is 300.
0: На пенном гречке.
2: My car.
0: А раньше жил я на
2: Old Dungeon.
0: Учил басоту.
3: Celebrate and suck some dick.
0: Мой номер
2: is 300.
0: А я хочу опять. И часто снится за колючкой. Мне моя мягкая
3: кошка.

0: набить хлеб. На плитах исполняйте хаммы и наводите марафет. Мой номер
1: is 300 bucks.
0: На гречке мой ком. А раньше жил я на
1: Болданьоне.
2: Celebrate and suck some dick.
0: My number
1: is 300 bucks.
0: Gay
2: sex.
0: Хочу опять. И часто снится за колючкой. Мне моя мягкая
2: кошка.
1: Lube it up.

0: Маше,
1: the semen
0: Маше,
2: как
0: I come. Молодой, я хочу еще. Все твои будет у меня о чем. Не закрывает рот, я закрываю счет. Хочет дек. Инстамодель. Постель.
2: Dungeon.
0: Отель. Надо больше. Любит дохуя. И как с тобой.

положу тебе залипачку я в ротик. Положу тебе маску и миску, молока налью тебе большую. Ты покушай мой помяс.

0: труп. Толстый мой жирный.
1: Бой.
0: После молока налью тебе.
2: Конча.
1: Сокшен.
0: Осторожно, не.
1: Swallow.
2: Дикс.
0: Ух ты, моя рожа.
1: Ауч. Уи-уи.
0: А потом насыплю тебе.
2: Дикс. Хаплос.
0: Самый длинный в мире будет твой.
1: Простейт.
0: Сделаешься ты большим-большим.
1: Дуи.
0: Буду я тобой гордиться.
1: Smack my balls.

0: хотят мою задницу. 300 тысяч. Парень из не останется больше.
1: So horny.
0: Я все еще.

0: ass we can.
1: Billy.
2: Stewart.
1: Chris.
2: Bangkok's boss.
3: And the semen.
1: И когда у дома...
2: Your nipples.
0: Gay boys in tiny bikinis.
1: А мы сразу после отпуски оставим на керамической плитке.
3: Wow.

0: сука.
1: Туда, где меня ждет
0: Махло.
1: А за ней пустая
2: Пен. Lube it up.
1: Немного и утоплю.
2: Glove in my ass.
1: И айда. Там, где куча
2: Boy next door.
1: Те признают, если
0: Слышь.

0: Finger.
1: Website
0: Fantasies.
2: Будь уверен, выживу в любой АПК.
1: Next door to anal.
2: Не ищи для твоего умысел.
0: Master.
2: Просто привыкай, малый
3: Balls. Slay.
0: Ass. Dungeon Master.
2: Первый.
0: Fucking coming. Move your tongue.

0: Dungeon Master.
1: Sagt das то, что видели.
0: Coming.
1: Жаль то, что
0: Dungeon.
1: Не Франция.
2: Hot Load.
1: Не Семен. Да и баста. Да и ты не летится.
0: Dark Hole.
1: Ой, это что ты говоришь?
0: Master.
1: Первый, третий, любой, второй Париж. Этот
0: гей.
1: Дышит. И мне не очень то родное. Мне не переняйки, даже не пережиги. Так хочется мне что-нибудь родное. Загинешь на
0: Penetration.
1: Сразу же придушить. Оно плачет и жует.
0: My calm.
1: Она радуется, плачет и жует.
0: My calm.
1: Просто я звоню, но я холю мое грязное животное. Хула небесам, хвала металлургическим.
0: Full dungeon.
1: Итак, давит излишки, все ново мне.
2: Семен.
1: Как почки, что свобода мой. Кто здесь жгется на Неве? Полетели с облака, звездопад
0: отливает.
1: Потеют облака, еще чуть и несложно понять, когда рождается что-нибудь, и нам получше угадать, что за обиды
0: достаточно
1: бежать, как бы.
0: Dungeon Master.
1: Всегда то, что видели.
0: Coming.
1: Бежать то, что
0: Dungeon.
1: Не Франция. За обиды
0: достаточно
1: бежать.
0: Dungeon Master.
1: Всегда то, что видели.
0: Coming.
1: Жаль то, что
0: Dungeon.
1: Не Франция.
2: Не цак, не стыкнет, не
0: блюб, не ду эйнал.
2: Крашена. Не цак, не стыкнет, не блюб, не ду эйнал. Крашена. Не цак, не стыкнет, не
0: блюб, не ду эйнал.
2: Крашена. Не цак, не стык.
1: Yeah! Любит
0: Dungeon Master.
1: Наблюдать, и даже кажется, что смотрит плевать, да оно далеко не
0: coming.
2: Two fat cops.
1: Силиконовые мячики и делать
0: gay sex. In bondage, anal party.
1: Надо делать
0: gay sex.
1: Ты пока мне не до этого, ты копать не смог. Как ногами парапета перешагивая тучи. Никто бы не смог, не то что
0: suck dick.
1: И не то что
0: suck, даже
1: stick. И каюсь, что даже не жаль.
2: Вкусно семена.
1: Куда ни шагни. И ты, чем привык, тем дыши. Выкидыши пуповинами, трупами, нити смотри.
0: Dungeon.
2: Семен.
1: Внутри закрытый гнойник. Забейте до
0: цисты.
1: Бежать, как бы.
0: Dungeon Master.
1: Всяк. Да то, что видели.
0: Coming.
1: Жаль то, что
0: Dungeon.
1: Не Франция. Забейте до
0: цисты.
1: Бежать, как бы.
0: Dungeon Master.
1: Всяк. Да то, что видели.
0: Coming.
1: Жаль то, что
0: Dungeon.
1: Не Франция.
0: Dungeon.
1: Не Франция.
0: Dungeon.
1: Не Франция.
0: Dungeon.

0: И когда-то шли в бой, не без вас этот мир стал пустой. Знали и
1: heard.

0: Следующая песенка. Вернемся к нашему Роберту Льюису Стивенсону. Значит, следующая песенка называется «Вересковый». Она посвящается всем музыкантам, которые знают секрет Вересковой. Но в отличие от этих, не хранят его. Да, щедро делится.
1: Hello, brothers.

0: sorry, bitch, I'm sorry, bitch, I maybe call you later. Later.
1: Brother.
0: Suka shipochka pat.
2: Coming.
0: Para suka kale gale.
2: Cock.
0: Luck.
2: Latex glove.
0: What the fuck? Lil bitch need
2: this thing.
0: What the fuck? Мне сосет без рук пока сохнет. Семен, суки, шипучка. На тэпе три сучка.
2: Finger.
0: Со мной это штучка. Тэпе со мной рядом.
1: Penis.
2: Okay.

0: там будет.
1: Он ass.
0: Затупились.
1: Horny. Dick.
0: И у ребят ушек захмелели.
2: Fucking slaves.
0: От лихой...

0: Алугасин.
1: So horny.
0: Бархатный ковер.
1: Sex.
0: Весенний молодость.
1: Fantasies.
0: Турманила.
1: It's amazing dick.
0: Уводила.
1: Ass.
0: Ow!
1: Suck.
0: Не ветер.
1: Suck some dick.

0: class.
1: Fan? Dude. Turns me on.
2: Oh, shit.
3: That's fucked.
1: Fucking coming.
4: Или отсмеялся я
1: над
4: бед вперед. Почему?
1: Do anal.
4: Так.
1: Шмонте.
4: Опущены. Сколько?
5: Thank you, sir.
4: Всем не достает.
1: Suck.
4: Мне ветер.
1: Suck some dick.

лучше. Жаль только, что бой его не получит. Не ругайте себя за прошлое. Совсем скоро рассеется. Я так хотел быть хоть разом. Но

0: Блять, что за хуйня? Это копейка, это гейская ебала или что?
1: Ой, она гей. Во всех традициях у нее бьется. О май гад. Она не верит в
2: Бога. Эй, мастер.
1: Ой, дай.
3: Булец, беги вепонс.
1: Ой, оу.
2: Секс.
1: Please,
2: я. Do anal.

0: Yes. Нету чувств, есть
1: my calm.
0: Заплачу. Boom, мониторю твой
1: слейв.
0: Это парни
1: Данген.
0: Ищу предлог, чтобы найти тут
1: Фомус.
0: Хочет меня спать.
1: Как
0: я будто бы
1: сгораю.
0: Чтобы было в ничу.
1: Fisting.
0: За встречу.
1: Yeah.
0: Они нуждаются в твоих
1: sperm.
0: И не важно, сколько у тебя
1: дикс.
0: Но есть единственный факт
1: calm.
0: Показатель твоего
1: Данген.
0: Насколько ты
1: so horny.
0: Слейв.
1: Хочет
0: do anal. Без критической
1: Subtion.
0: Аметрической
1: For Данген.

0: horny.
1: Так что путаешь.
0: Game party.
2: Oh shit.
0: Full dungeon.
1: На пути.
0: So fucking deep. Oh, I'm fucking coming. Fisting.
1: Лучше не найти.
0: Wee wee.
1: Колесики, колесики.
0: Amazing.

0: уже все-таки
1: да, да.
0: Не стесняясь дырки.
1: Да,
0: хочу днями глядеть на капризное
1: Сокче.
0: На небесную синь.

0: Братан, да какие
1: спанкинг?
0: Ты должен просто взять и забрать ее.
2: Чё?

0: come. Черт, ты I come.
1: Я сажусь за yeah. Увожу тебя. Причем тут
0: I come.
1: Причем тут
0: I come.
1: Я просто сажусь.
0: Fisting.

0: dungeon.
1: Теперь не берут друг у друга по несколько дней. Этот вопрос я задаю всему. Верили нет, все мы вышли из жутких советских континентов. Где пара, если не разведена?

0: This thing is 300 bucks.
1: Suck some dick.
2: Натощак. Поза.
3: Boy next door.
2: Любимая поза.
0: Come.
2: Под из
4: Purple. Billy Harrington.
2: А по утрам на
0: Stick finger.
2: В лосинах. И никаких.

0: bombing.
1: О нем все мы холодной той.
0: Слышь,
1: не стали чего тогда.
0: Suck some dick.
1: Лишь
0: finger.
1: Достали, решили.
0: Stick on.

0: Prячется, fucking coming.
1: Мне и не
2: spanking.
0: Gay sex.
3: Ли дальние ехали, только мимо с тобой
0: Boy.
3: Мы простыкали,
0: Loop.
3: Набили кругом накопители. Come.

0: Сложная ситуация, все позакрывали нахуй, вообще пиздец. Я просто едем ближе к
1: Dungeon.
0: Тоже пиздец у Телса, поэтому хуй знает.
1: And just lube it up, and it's a long process.
2: Point of order. Именно.

0: fucking coming.
1: Это просто
2: gay sex.
1: Сумка правда, каблуки, кофе на.
3: Suction.
4: Spanking.
2: Anal.
5: Fisting.
1: Она меня не
5: любит.

0: не свои.
1: Latex gloves.
2: Еще одна заявка на меня прилетела. Тот же, как освободишься.
1: Swallow.
3: Я убираю себе, дорогие.
1: Oui.
3: Передай, что мне, ну, как бы, вообще... Я никогда не покупал себе... Я никогда не покупал себе настолько дорогих...
1: Oui.
3: Вот, короче... Our daddy taught us not to be ashamed of our dicks. Just lube it up.

0: Hang it up.
1: Fuck you.
2: Fisting is 300 bucks.
3: Человек. Человек. Человек. Человек. Человек.

Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Челов

0: блядь, сижу, никого не трогаю. И тут мне какой-то чел, тупо вообще какой-то девка, не знаю, пишет, Никита, у тебя есть анус. Такой,
1: да, ему, короче, нужен сэмпл для гача. Мы сейчас миг сделаем, у меня нету и у него тоже нету. У кого, блядь, нету этого ебаного ануса, пойми нахуй.

0: тогда ответник не скажет. Я понял, я совсем один, когда открыл
1: веб-сайт.
0: Твой домой стоял хозяин,
1: Азия.
0: Он выпрыгнул меня, сказал, теперь ты твердым будто
1: был.
0: Помету один пол, кэш подумай. Я им помогал, как пол. Трудными судьбами танцуют целыми сутками, чтобы обеспечить. Я воюю с ублюдком, что называют их суками. Я отправляю нокаут их, что показать.
1: Фистинг
0: со слезами принес объект.

0: Anal.
1: Danulov.
2: Семен.
3: Шлеп.
4: Головой.
3: На юг.
4: Лейс.
3: Над головою.
0: Swallow cock.
3: Как в раю. Женщина без...
0: Bad cock.
5: Latex glove.
3: Для

0: Stinger.
1: Женщины их
2: Flesh.
1: Пахло как
3: Dungeon Master. Anal.
1: Твое в ночи. И в темноте сказал я.
4: Do you like what you see?

0: плеча.
1: The semen.
0: Бронзовый yeah. свет. Yeah. Воздух Dungeon. Смешался yeah. запахом.
2: Fucking slaves.
0: Really? В объятиях крепких. Шлюп. Белый цвет. Вкус
1: Bad cock.
0: Терпких.
2: Yeah.

0: deep dark fantasies.
1: Dick.
0: $300.
1: Boy.
0: Boy. Fisting ass. Boy.
2: Demon.
0: Coming. Swallow my cum.
2: Demon.
1: Dick.
0: Boy.
1: Dick.
0: That's amazing.
3: Thank you, sir.
2: Demon.
4: Словно магнит. У меня с тебя
0: побит. Coming.
4: Выйди в окно или слышишь?
0: Swallow my cum.
4: Но мне, пожалуйста, не снись.
2: Demon.
1: Dick.
0: Boy.
1: Dick.
0: Boy.
1: Dick.

0: dark fantasy.
1: Сказочных склонах, ну здравствуй, родная.
2: I've written skin.
1: Да я знаю, твои гнили, как чистые воды Алтая. И я
0: coming,
1: смотря на
0: дик,
1: который раз и я тону в глубинах.
0: Fucking deep, dark ass.
1: Немного
0: come, bondage.
1: Немного печали.
0: Matter.

0: сегодня точно.
1: Don't do anal.
0: Знаю, будем до утра смотреть на тебя греют мои
1: fingers.
2: Семен.
0: Так красиво.
1: Dungeon Master.
3: Fisting.

0: Celebrate. Stick your finger in my ass.
1: И еще почаще сяк. Буду новой песни ждать и скучать за блеском
0: дик.
1: Будет все, ну а пока давай как в последний
0: ass. Дик.
1: Поставим
0: ass.
1: Кто под нами в вы простите
0: my ass.
1: А потом говорит до утра.
0: Stick your finger in ass. Stick your finger in ass.
1: Dick. Поставим
0: in ass.
1: Под нами в ассе. Вы простите
0: my ass.
1: А потом говорит до утра.
0: Stick your finger in ass. Stick your finger.

0: Простите
1: меня.
0: Потом аль. Говорит до утра.
1: Stick your finger in it.

0: Гей-вебсайт.
1: Что с нами станет, он меня точно.
0: Stick finger in anal.
1: Мое умирает.
0: This thing.
1: Терпеть нету силы.
0: Coming.
1: Терпеть невозможно, боже, какой
0: Act.
1: Красивый. Как же любить его сложно.
0: Гей-вебсайт.
1: Что же случилось, как же.
2: The lie of the sanking.
1: Да если скажу, что мне.
0: This thing.
1: Будут смеяться, что же теперь скажут люди.
0: Anal.
1: Навеки разбито.
0: Гей-вебсайт.
1: Что с нами будет, я полюбила.
0: Full master.
1: Но он не.
0: Coming. In my ass.

0: coming.
1: Назови меня, скажи, что я... А потом засосим меня.
0: Fucking coming.
2: My anal.
1: Он тебя...
0: Lube it up.
1: Наивная дура, я б сказала...
0: Fuck you.
3: Sorry.
1: Цензура, скажи ей, что...
0: Oh, dungeon.
1: Хочет...
0: Late.

0: плохо у меня. Семен. Она выглядит как
1: Billy.
2: Бой.
1: Дуа.
2: Данжин.
0: Мой тайп.
1: Billy Harrington. Billy Harrington. Billy Harrington.
0: Она никогда
1: смотрит.
0: Она никогда смотрит.
1: Ass.
0: Только мне.
1: Yeah.

0: где каждый
1: boy next door,
0: где также ночью синей струится луны, но нам с тобой
2: the semen
1: is keyboard.

0: тогда мы...
1: Окей, веб-сайт.
0: Вдруг запляшут облака и...
2: Full master.
0: Напиликает на...
1: Дикс.
0: С голубого...
2: Latex club.
0: Начинается...
2: My car.
0: Ну, а...
3: Suction.
0: Начинается...
3: The spanking.
0: С голубого...

0: latex glove. My cum.
1: Suction.
2: The spanking.
0: Latex glove. My cum.
1: Suction.
2: The spanking.
3: The semen.
4: Станет всем теплее.
3: Bad cop.
4: И даже маленький.
0: Full master.
4: Так пускай.
3: The semen.
2: Spanking. Billy Harry.
0: Amazing.
4: И тогда на
0: gay website.
4: Вдруг запляшут облака. И
0: full master.
4: Запиликают нас.
3: Dicks.
0: Latex glove.
4: Начинается.
0: My cum.
1: Suction.
4: Начинается.
2: The spanking.
4: С головы.
0: Latex glove.
4: Начинается.

0: Лорд, я твой слейв.
1: Как же
0: good.
1: Все у нас с тобой был
0: hot sex.
1: И в любви мы клялись, но увы.

0: боят, и мой как все хотят.
1: Loop it up, fisting.
2: Fight me, boy.
0: Как
2: gay porn.
0: На холодном.
1: Apple floor.

0: 346 километров до пункта назначения. Обновление маршрута. Обновление маршрута.
1: Все, пиздец. Приехали.
2: Уже.
1: Мы где?
3: Да без понятия.
2: Ой.
3: Не может поймать GPS.
4: Это как? Обновление. Спутник же ловит везде. Обновление. Может, здесь... Когда я ездила к отцу на бар, то там тоже связь постоянно пропадала.
2: Ой.
3: Прототип, он иногда глючит.
1: Брат, такое уже было?
3: Пару раз, но я думал, что откалибровал его.
4: О, тут GPRS. Я буду качать навигатор несколько дней.
2: Ой.
3: Перезагрузи себя.
0: GPS-сигнал не обнаружен.
1: А у кого-нибудь есть...
5: Бандидж?
3: Да нет, тут никаких...
5: Бандидж?
3: Блядь.
4: Я так и знала, что нужно было выходить на работу. Сука.
2: Ой.
3: Что ты делаешь?
0: Я обнаружил картографические базы. На Horny.
3: Карты!
5: Fuck.
3: Точно! Мы же загружали в тебя карты моего отца, когда он завалил нас.
4: Я думала, там только древние карты, нет?
0: Маршрут обновлен. 346 километров до пункта...
5: Penetration.
1: Что происходит вообще?
0: Я совместил последние полученные GPS-данные с дореволюционными картами 1905 и 1911 годов. Затем наложил полученную информацию на карту средней полосы 1933 года и наложил результат на советские военные карты.
4: Игорь, это ты научил его этому?
3: Видимо,
2: ой.
3: Подключил свои заводские настройки и запустил свои локальные алгоритмы, чтобы проложить нам путь. Фух, господи! А я думал, что вся эта хуйня с картографией отца – пустая трата времени.
0: Я бы мог составить более точный маршрут, но это все, что я могу сделать с доступной информацией. Как я и говорил, 1 терабайта памяти критически мало для экспериментального
5: Performance.
0: Компьютера.
1: Так и что, мы сможем доехать до...
5: Dungeon.
0: Вы выезжаете на Холия Драйв.

Тупо я вот опять экран, дроп на мне мобильный костюм, это Барби, как бы да не вся моя Симен.

0: Two fat cocks.
1: Сколько времени не виделись с тобой,
0: boy.
1: Может, год.
0: That turns me off.
2: That hurts.

0: Move your tongue around more. That turns me on.
1: Право жизни все, что мог, и не секрет. Я не свят, я виноват.
0: It's a fucking deep.

0: снова я. Ну что, я так поняла, этот кто-то тебе дозвонился. Сочувствую. Че я звоню? Да, сегодня
1: чернота
0: по поводу переизбрания нашего горячо любимого.
1: Да,
0: я твое отношение к этому знаю, но сходить стоит. Только полегче.

0: Just lube it. Long latex glove.
1: Bondage. Не хочу и думать не хочу, что придет. И plopper pants. Ночью я кричу. Я кричу, если снится, что
0: my ass. Fisting.
2: Я каждый
0: come my ass.

0: long latex glove. But...
1: Если на беду, а если разлучить, не во сне, а наяву.
0: Dungeon.
1: Обойду.
0: Full dungeon.
1: Обойду.
0: Master man.
1: Я каждый. Каждый.
0: Call my ass.

0: Dungeon
1: Party
2: у тебя
0: Fucking coming.
2: Твои лучшие друзья с утра.
0: Do Ano.
3: Hello, brothers.
4: Gotcha.
2: Смех. Сегодня
0: Fisting.
2: Для всех.
4: Ouch. Oh, that hurts.
2: В руках
5: The semen.
0: Stick your finger in my ass. Do Ano.
6: Master.
2: Но трудно
0: Come.
2: Держать в себе.
0: Let's celebrate.
6: Yeah.
2: Каждый хочет
0: suck some dick.
2: Но рядом нет.
0: Ты stick your finger. Do so horny.
2: Желание, чтоб
4: got you.
2: Вечер пришел.
0: Ain't no
4: yeah. Got you.

0: Добро пожаловать в Dungeonland.
1: Открываем дверь в нашем парке развлечений. Не зевайте, доставайте.

0: Fisting.
1: Если ты привлекаешь, что-то не так, это значит, мы попали в комнату кривых. Мобили, свети, догони меня в лабиринте, я могу угостить шарбинкой, выиграть для меня
0: Latex Club.

0: мечтаю, ты мечтаешь.
1: Suck some dick.
0: Я мечтаю. Лай, лай, лай. Ты сади, а я схожу за пивом. Лай, лай, лай. Знаю, сохнешь по мне, как
1: семен.
0: Лай, лай, лай. Любишь ты, когда делают больно. Лай, лай, лай. Если хочешь со мной, значит будь. Позволил мне согреться, я разбила твой потом разбила сердце, тебя стукнул, мне стукнуло 17, ты несешь какой-то,
1: shit.
0: Меня несет
1: Dungeon.

оригинально. Ты же тоже слышишь между нами? Все слишком красиво, мы не сможем быть лейтами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными. Ты моя семена, я Антонио.

0: понятно.
1: Что империю не строят на воде. Руки
2: Филли Харрингтон.
1: Эти мальчики спорят, кто тут. Я расскажу, как делать комп. Это самый лютый в топ-чарте с ума. Очередной милый детенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка. Справа.

0: тишины. Их путь в ярком свете. В небе только луна.
1: Только my car.
0: И безумная.
2: Flash of spanking. Flash of spanking.
0: Так давай.
1: Dark home.
0: Играй.
1: Dungeon master.
0: Своих

0: войны.
1: О, Данжин.
0: Пусть прибудет свой благодать. Наши павшие.
2: Наши... So horny.
0: И небесные.
3: Gary.

0: смотрят на да. сверху строго. Под ногами лежит дорога прямиком. Если не сотрутся и не заржавеет, мы дойдем, доплывем, доползем.
1: Billy Harrington.
2: And next door turns me on.
0: Кто-то пьет, вот не так. Кто-то в кладет имбирь.
3: Ну, она!
2: And ass.

0: come.
1: В коммунизме все будет
0: fucking deep.
1: Он наступит скоро, надо только
0: suck some dick.
1: This thing будет бесплатно, там все будет кайф. Там, наверное,
0: yeah.
1: вообще не надо будет
0: loop it up. Я stick finger.
1: Среди ночи и понял, что
0: oh, I'm fucking coming.

0: next door.
1: Если бы ты знал,
0: boy,
1: тоску по себе.
0: Finger in my ass. Next door.
1: Безымянный
0: finger in this thing ass.

0: Master horny.
1: Bad talk.
2: Слишком длинный, не видно конца. Прошу тебя,
0: Master Anal.
2: Не трожь, не трогал я папины.
0: 100.
2: Серьезно, ты мне не веришь, ты думаешь ложь.
0: Okay.
2: Кот лишь отправил, я думал, так можно.
0: Darko.
3: Все нормально.
0: Anal.
3: Сюда дай, я Almost. Сотру. К чертовым 100 тысяч на
0: 15.
3: Но это прям
0: Wild.
1: Bad talk.
3: Сейчас достану.